ой, мен ой, мен ой, весел ой, а сима, сима, меня ой, ой, малому пене, пене, так вот ой, ой, суи-ти-су, мари, бейси, бол, ла-ту-лу, пе-ла-пе, э-э, тоги, тоги, тоги, ауэ.